0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 8 августа. Католическая церковь чтит память святого Доминика, основателя Ордена Проповедников или Ордена Доминиканцев. Доминик прославился своей добротой. Он продал свои ценные книги, продал одежду, чтобы помочь бедным и обездоленным. В 1196 году он был рукоположен в священники, стал членом капитула регулярных каноников. В 1206 году им была основана женская община в Пруиле, состоящая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращенных из ереси. В 1216 году папа Гонорий III утвердил орден проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена была проповедь Евангелия и изучение наук. Святой Доминик умер в 1221 году. Мощи святого Доминика покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Дукарта Якова. Он служил в Катаринтале и Одессе. Расстрелян большевиками 8 августа 1920 года за то, что не оставил своих прихожан, гибнущих при обстреле во время переправы.
3: Новости из Ватикана по-русски.
0: Выдающийся пастырь, подвижник примирения ради братского будущего для всех мозамбикцев, отличившийся искусством пастырской близости в заботе о вверенных душах. Так папа Лев XIV описывает новоприставленного кардинала Жулио Дуарте Лангу в телеграмме соболезнований. Иерарх, в прошлом возглавлявший епархию Шаи-Шаи, скончался 3 августа в Мапуту. Обращаясь к управляющему епархии священнику Франсишку Шимойо, папа выражает духовную близость и соболезнования епископату Мозамбика, семье усопшего, епархии Шаи-Шаи и всей стране, оплакивающей утрату. Лев XIV упоминает о простоте, усердии, постоянстве, с какими кардинал посвящал себя пастве, никогда не падая духом в трудностях, но видя именно в них пространство, жаждущее благой вести. Воздавая благодарение Богу за долгие годы жизни иерарха, скончавшегося в возрасте 99 лет, и за благодать священства, поставленного на службу Мозамбику и Вселенской Церкви, Святейший Отец благословляет всех, кто принимает участие в заупокоенных службах. Впервые на африканской земле проходит Всемирный конгресс «Синис» – католической ассоциации коммуникаторов, объединяющей профессионалов католических медиа со всего мира. С 3 по 8 августа в столице Руанды, Кигали, собрались более 300 участников из 100 стран, чтобы обсудить тему «Цифровая коммуникация во имя культурной гармонии и экологического благополучия». Папа Лев XIV обратился к участникам Конгресса с приветственным посланием, которое огласил апостольский нунций в Руанде архиепископ Арнальдо Каталан. Святейший Отец выражает надежду, что симпозиум в Кигали даст новый импульс тому, чтобы коммуникационные платформы способствовали общему благу человеческой семьи. Это особенно важно в эпоху, нередко именуемую «цифровой», когда значительная часть жизни направляется цифровыми технологиями и интернетом. Епископ Рима обращается к энциклике Magnifica Humanitas, отмечая, что онлайн-коммуникация – это не просто передача информации, но созидание культуры, формирующей восприятие, а значит, глубоко влияющей на коллективное сознание. Папа призывает участников Конгресса находить стратегии и инструменты коммуникации, вдохновляясь поиском истины и уважением к человеческому достоинству, чтобы созидалась культура, отражающая евангельские ценности общения, мира и заботы об окружающей среде. После оглашения папского послания было показано видеообращение префекта департамента коммуникации Паулю Руффини, в котором он благодарит за встречи, подобные конгрессу «Синис». Они напоминают, что наш цифровой мир слишком часто забывает, что коммуникация начинается не с технологий, а с людей. В контексте нынешних времен, отмеченных войнами, поляризацией, дезинформацией, растущим недоверием, префект подчеркивает, несмотря на беспрецедентно мощные средства связи, простое цифровое соединение – это не то же самое, что контакт, основанный на общении. Смотреть друг на друга через экран – не то же самое, что пожать руку и почувствовать тепло присутствия. Вместе с ростом связанности растет и вирус изоляции, фрагментации и ложной близости, формируемые скорее алгоритмами, чем подлинной встречи, а цифровой лайк – не то же самое, что улыбка при личной встрече. Именно поэтому призвание католических коммуникаторов – выстраивать доверие и показывать, что возможен иной способ общения. Технологии необходимы, а искусственный интеллект продолжит изменять общество, отметил Руффини. Но за этим стоит решающий вопрос – какими людьми мы хотим стать, используя новые технологии? Искусственный интеллект умеет вычислять, систематизировать информацию и даже подражать языку, но не может заменить подлинную мудрость, которая рождается из свободы, личного опыта, ответственности и прежде всего любви. Мы никогда не должны позволять алгоритмам писать нашу историю. Мы – ее авторы. И мы должны оставаться авторами, продолжил префект, напомнив призыв Папы Франциска, а затем и Папы Льва оберегать человеческую личность, голоса и лица. Это значит активно заботиться о них, развивать критическое мышление, созидать пространство для диалога и следить, чтобы технологии всегда служили человеку. Существенную роль в этом призвана сыграть сама Синис. По словам Руффини, это ассоциация, сеть единоверцев, место, где выстраивается доверие и рождаются качественные начинания на службе истины, а не максимизация прибыли или простого одобрения. Префект Ватиканского департамента коммуникации призвал наводить мосты, создавать пространство для встреч и оставлять место человеческим лицам и голосам во все более цифровом мире. Величайшим новшеством, которое можно предложить обществу, станет не более умная машина, а более человечный способ общения. В Японии проходят 10 дней молитвы о мире, приуроченные к 81-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Инициатива, проводимая с 1981 года, объединяет католиков страны в молитве о мире в период с 6 августа, дня атомного взрыва в Хиросиме, до 15 августа, дня окончания войны. В послании по случаю памятной даты председатель епископской конференции Японии архиепископ Токио кардинал Тарцизи Исао Кикути призывает хранить память о жертвах и извлекать уроки из этой трагедии, чтобы противостоять распространению войн и насилия. По словам иерарха, призыв «никогда больше» не может оставаться лишь памятью о прошлом. В условиях продолжающихся конфликтов это воззвание напоминает о непреложной ценности человеческой жизни. Каждый человек, страдающий от насилия или погибающий от него, обладает неотъемлемым достоинством как творение Божие, а попытки оправдать насилие как неизбежное противоречат уважению к жизни и принципам международного гуманитарного права. Этот опыт остается важным и для сегодняшней Японии, где продолжается дискуссия о подходах государства к вопросам мира и безопасности. Кардинал Кикути напоминает, что отказ от войны, закрепленный в Конституции, стал важным ответом на трагический опыт Второй мировой войны. Говоря о нынешних изменениях в сфере безопасности, иерарх призывает задуматься, способен ли рост военного потенциала без широкого общественного обсуждения действительно привести к миру. В конце послания кардинал Кикути обращается к теме надежды. Созидание мира требует участия всех людей и начинается с признания ценности каждой жизни. Для этого необходимо выбирать не слова власти и противостояния, а слова милосердной любви, воспитывая культуру сострадания и солидарности с теми, кто сегодня несет на себе последствия войн.

то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

сестры, братья, 3 дня назад мы праздновали преображение Господне. Продолжая эту глубокую богословскую мысль, стоит отметить, что преображение – это не просто изолированное чудо ради изумления учеников. Это карта нашего собственного духовного пути. И когда мы смотрим на фаворский свет преображения, мы видим конечную цель христианской жизни – обожение. Человеческая природа Христа, соединенная с Божеством, воссияла не чуждым светом, а своей собственной, дотоле скрытой славой. И это прямое обетование каждому из нас. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Иисус сходит вниз после преображения от небесной славы прямо к нашим земным проблемам. Внизу его уже ждет беда, которая требует немедленной помощи. И пока Христа не было, один несчастный отец привел к ученикам своего сына. Мальчик страдал страшными припадками. Болезнь настолько измучила его, что он был опасен и для себя, и для всех вокруг. Иисус исцеляет его мгновенно, всего одним строгим словом. Он приказывает бесу выйти. Но посмотрите, что произошло до этого. Ведь Христос уже давал ученикам власть изгонять бесов, но в этот раз они на глазах у всей толпы потерпели полное поражение. И самое поразительное, этот бедный отец, видя неудачу апостолов, все-таки не разочаровался. И вопреки всему, сквозь толпу он решил пробиться к самому Иисусу. Он всем сердцем верил, если он дойдет до Спасителя, он исправит то, что не смогли исправить люди. И в этом стремлении отца есть что-то удивительное, очень животрепещущее. И по сей день многие думают: «О, если бы мы только могли добраться до самого Иисуса, мы получили бы то, что нам нужно». Да, это тот случай, когда люди теряют веру в церковь, но где-то подсознательно продолжают возлагать свои чаяния на Иисуса. И все-таки, какой же должна быть подлинная вера истинного христианина, спросим. Итак, подлинная вера – это когда поднимаются с колен, чтобы помочь людям и разрешить их земные проблемы. Подлинная вера – это когда черпают силу у Бога, чтобы отдать ее другим. Подлинная вера – это когда встречаются с Богом в укромном месте, а потом идут к людям на многолюдную площадь. И, наконец, подлинная вера – это когда обращаются со своими нуждами к Богу, не для того, чтобы обрести покой, уют, а для того, чтобы быть в состоянии щедро и действенно помогать другим. Сестры, братья, поэтому терпение – это очень важная, душеполезная христианская черта. И когда у нас кончается терпение из-за мелочности, из-за обид, из какого-то недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божье по отношению к нам, каждому из нас, к нашему непостоянству, к нашей неверности –

0: И снова Евангелие напоминает нам, на пути к Богу без веры не сделать ни шагу. Но что значат эти слова о передвижении гор? Для иудеев того времени это было привычным выражением, когда мудрый учитель помогал людям распутать сложный жизненный вопрос или понятно объяснил Писание, его уважительно звали человеком, сдвигающим горы. Понятно, что никто не собирался двигать настоящие скалы. Речь шла об устранении тяжелых жизненных тупиков. Да и нам с вами в обычной жизни вряд ли придется переносить с места на место гранитную гору. Господь говорит о другом. Если в вашем сердце есть вера, то любые, даже самые страшные и глухие проблемы на вашем пути обязательно разрешатся. Настоящая вера творит чудеса. Она помогает нам сдвигать горы проблем и трудностей, которые встают на пути. Но где взять такую веру? Да, такая вера рождается и растет в молитве. Давайте же просить Иисуса, чтобы Он укрепил нас. Помните, о чем просили Его сами апостолы? «Умножь в нас веру». Старец Паисий Святогорец очень точно замечал, «Мы просим Бога умножить нашу веру вовсе не для того, чтобы удивлять кого-то чудесами. Мы просим об этом лишь для одного, чтобы сильнее Его полюбить». И еще раз вспомним отца из евангельской истории. Он честно воскликнул, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Господь исцелил его сына. Это пример для всех нас. Будем и мы просить о чуде для своей души. Будем читать Евангелие и помнить, если Бог медлит с ответом, значит, так и надо для нашей пользы. Молитесь Ему даже тогда, когда на душе тяжело и одолевают сомнения. Молитва, которую мы рождаем в темноте и сухости сердца, для Бога порой дороже и ценнее той, что легко льется в минуты духовных восторгов. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 августа. Католическая церковь чтит память святого Доминика, основателя Ордена проповедников или Ордена доминиканцев. Доминик прославился своей добротой. Он продал свои ценные книги, продал одежду, чтобы помочь бедным и обездоленным. В 1196 году он был рукоположен в священники, стал членом капитула регулярных каноников. В 1206 году им была основана женская община в Пруиле, состоящая из дочерей дворян-католиков и женщин, обращенных из ереси. В 1216 году папа Гонорий III утвердил орден проповедников, впоследствии его стали чаще называть орденом доминиканцев по имени основателя. Главными задачами ордена была проповедь Евангелия и изучение наук. Святой Доминик умер в 1221 году. Мощи святого Доминика покоятся в Болонской базилике, названной в его честь. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Дукарта Якова. Он служил в Катаринтале и Одессе. Расстрелян большевиками 8 августа 1920 года за то, что не оставил своих прихожан, гибнущих при обстреле во время переправы.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Выдающийся пастырь, подвижник примирения ради братского будущего для всех мозамбикцев, отличившийся искусством пастырской близости в заботе о вверенных душах. Так папа Лев XIV описывает новоприставленного кардинала Жулио Дуарте Лангу в телеграмме соболезнований. Иерарх, в прошлом возглавлявший епархию Шаи-Шаи, скончался 3 августа в Мапуту. Обращаясь к управляющему епархии, священнику Франсишку Шимойо, папа выражает духовную близость и соболезнования епископату Мозамбика, семье усопшего, епархии Шаи-Шаи и всей стране, оплакивающей утрату. Лев XIV упоминает о простоте, усердии, постоянстве, с какими кардинал посвящал себя пастве, никогда не падая духом в трудностях, но видя именно в них пространство, жаждущее благой вести. Воздавая благодарение Богу за долгие годы жизни иерарха, скончавшегося в возрасте 99 лет, и за благодать священства, поставленного на службу Мозамбику и Вселенской Церкви, Святейший Отец благословляет всех, кто принимает участие в заупокоенных службах. Впервые на африканской земле проходит Всемирный конгресс «СИНИС» – католической ассоциации коммуникаторов, объединяющей профессионалов католических медиа со всего мира. С 3 по 8 августа в столице Руанды, Кигали, собрались более 300 участников из 100 стран, чтобы обсудить тему «Цифровая коммуникация во имя культурной гармонии и экологического благополучия». Папа Лев XIV обратился к участникам Конгресса с приветственным посланием, которое огласил апостольский нунций в Руанде архиепископ Арнальдо Каталан. Святейший Отец выражает надежду, что симпозиум в Кигали даст новый импульс тому, чтобы коммуникационные платформы способствовали общему благу человеческой семьи. Это особенно важно в эпоху, нередко именуемую «цифровой», когда значительная часть жизни направляется цифровыми технологиями и интернетом. Епископ Рима обращается к энциклике Magnifica Humanitas, отмечая, что онлайн-коммуникация – это не просто передача информации, но созидание культуры, формирующей восприятие, а значит, глубоко влияющей на коллективное сознание. Папа призывает участников Конгресса находить стратегии и инструменты коммуникации, вдохновляясь поиском истины и уважением к человеческому достоинству, чтобы созидалась культура, отражающая евангельские ценности общения, мира и заботы об окружающей среде. После оглашения папского послания было показано видеообращение префекта департамента коммуникации Паулю Руффини, в котором он благодарит за встречи, подобные конгрессу «Синис». Они напоминают, что наш цифровой мир слишком часто забывает, что коммуникация начинается не с технологий, а с людей. В контексте нынешних времен, отмеченных войнами, поляризацией, дезинформацией, растущим недоверием, префект подчеркивает, несмотря на беспрецедентно мощные средства связи, простое цифровое соединение – это не то же самое, что контакт, основанный на общении. Смотреть друг на друга через экран – не то же самое, что пожать руку и почувствовать тепло присутствия. Вместе с ростом связанности растет и вирус изоляции, фрагментации и ложной близости, формируемой скорее алгоритмами, чем подлинной встречи, а цифровой лайк – не то же самое, что улыбка при личной встрече. Именно поэтому призвание католических коммуникаторов – выстраивать доверие и показывать, что возможен иной способ общения. Технологии необходимы, а искусственный интеллект продолжит изменять общество, отметил Руффини. Но за этим стоит решающий вопрос – какими людьми мы хотим стать, используя новые технологии? Искусственный интеллект умеет вычислять, систематизировать информацию и даже подражать языку, но не может заменить подлинную мудрость, которая рождается из свободы, личного опыта, ответственности и прежде всего любви. Мы никогда не должны позволять алгоритмам писать нашу историю. Мы – ее авторы. И мы должны оставаться авторами, продолжил префект, напомнив призыв папы Франциска, а затем и папы Льва оберегать человеческую личность, голоса и лица. Это значит активно заботиться о них, развивать критическое мышление, созидать пространство для диалога и следить, чтобы технологии всегда служили человеку. Существенную роль в этом призвана сыграть сама Синис. По словам Руффини, это ассоциация, сеть единоверцев, место, где выстраивается доверие и рождаются качественные начинания на службе истины, а не максимизация прибыли или простого одобрения. Префект Ватиканского департамента коммуникации призвал наводить мосты, создавать пространство для встреч и оставлять место человеческим лицам и голосам во все более цифровом мире. Величайшим новшеством, которое можно предложить обществу, станет не более умная машина, а более человечный способ общения. В Японии проходят 10 дней молитвы о мире, приуроченные к 81-й годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Инициатива, проводимая с 1981 года, объединяет католиков страны в молитве о мире в период с 6 августа, дня атомного взрыва в Хиросиме, до 15 августа, дня окончания войны. В послании по случаю памятной даты председатель епископской конференции Японии архиепископ Токио кардинал Тарцизи Исао Кикути призывает хранить память о жертвах и извлекать уроки из этой трагедии, чтобы противостоять распространению войн и насилия. По словам иерарха, призыв «никогда больше» не может оставаться лишь памятью о прошлом. В условиях продолжающихся конфликтов это воззвание напоминает о непреложной ценности человеческой жизни. Каждый человек, страдающий от насилия или погибающий от него, обладает неотъемлемым достоинством как творение Божие, а попытки оправдать насилие как неизбежное противоречат уважению к жизни и принципам международного гуманитарного права. Этот опыт остается важным и для сегодняшней Японии, где продолжается дискуссия о подходах государства к вопросам мира и безопасности. Кардинал Кикути напоминает, что отказ от войны, закрепленный в Конституции, стал важным ответом на трагический опыт Второй мировой войны. Говоря о нынешних изменениях в сфере безопасности, иерарх призывает задуматься, способен ли рост военного потенциала без широкого общественного обсуждения действительно привести к миру. В конце послания кардинал Кикути обращается к теме надежды. Созидание мира требует участия всех людей и начинается с признания ценности каждой жизни. Для этого необходимо выбирать не слова власти и противостояния, а слова милосердной любви, воспитывая культуру сострадания и солидарности с теми, кто сегодня несет на себе последствия войн.

то время подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «А почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».

сестры, братья, 3 дня назад мы праздновали преображение Господне. Продолжая эту глубокую богословскую мысль, стоит отметить, что преображение – это не просто изолированное чудо ради изумления учеников. Это карта нашего собственного духовного пути. И когда мы смотрим на фаворский свет преображения, мы видим конечную цель христианской жизни – обожение. Человеческая природа Христа, соединенная с Божеством, воссияла не чуждым светом, а своей собственной, да то ли скрытой славой. И это прямое обетование каждому из нас. И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как Иисус сходит вниз после преображения от небесной славы прямо к нашим земным проблемам. Внизу его уже ждет беда, которая требует немедленной помощи. И пока Христа не было, один несчастный отец привел к ученикам своего сына. Мальчик страдал страшными припадками. Болезнь настолько измучила его, что он был опасен и для себя, и для всех вокруг. Иисус исцеляет его мгновенно, всего одним строгим словом. Он приказывает бесу выйти. Но посмотрите, что произошло до этого. Ведь Христос уже давал ученикам власть изгонять бесов, но в этот раз они на глазах у всей толпы потерпели полное поражение. И самое поразительное, этот бедный отец, видя неудачу апостолов, все-таки не разочаровался. И вопреки всему, сквозь толпу он решил пробиться к самому Иисусу. Он всем сердцем верил, если он дойдет до Спасителя, он исправит то, что не смогли исправить люди. И в этом стремлении отца есть что-то удивительное, очень животрепещущее. И по сей день многие думают: «О, если бы мы только могли добраться до самого Иисуса, мы получили бы то, что нам нужно». Да, это тот случай, когда люди теряют веру в церковь, но где-то подсознательно продолжают возлагать свои чаяния на Иисуса. И все-таки, какой же должна быть подлинная вера истинного христианина, спросим. Итак, подлинная вера – это когда поднимаются с колен, чтобы помочь людям и разрешить их земные проблемы. Подлинная вера – это когда черпают силу у Бога, чтобы отдать ее другим. Подлинная вера – это когда встречаются с Богом в укромном месте, а потом идут к людям на многолюдную площадь. И, наконец, подлинная вера – это когда обращаются со своими нуждами к Богу, не для того, чтобы обрести покой, уют, а для того, чтобы быть в состоянии щедро и действенно помогать другим. Сестры, братья, поэтому терпение – это очень важная, душеполезная христианская черта. И когда у нас кончается терпение из-за мелочности, из-за обид, из какого-то недомыслия людей, мы должны вспомнить бесконечное терпение Божье по отношению к нам, каждому из нас, к нашему непостоянству, к нашей неверности –

0: И снова Евангелие напоминает нам, на пути к Богу без веры не сделать ни шагу. Но что значат эти слова о передвижении гор? Для иудеев того времени это было привычным выражением, когда мудрый учитель помогал людям распутать сложный жизненный вопрос или понятно объяснил Писание, его уважительно звали человеком, сдвигающим горы. Понятно, что никто не собирался двигать настоящие скалы. Речь шла об устранении тяжелых жизненных тупиков. Да и нам с вами в обычной жизни вряд ли придется переносить с места на место гранитную гору. Господь говорит о другом. Если в вашем сердце есть вера, то любые, даже самые страшные и глухие проблемы на вашем пути обязательно разрешатся. Настоящая вера творит чудеса. Она помогает нам сдвигать горы проблем и трудностей, которые встают на пути. Но где взять такую веру? Да, такая вера рождается и растет в молитве. Давайте же просить Иисуса, чтобы Он укрепил нас. Помните, о чем просили Его сами апостолы? «Умножь в нас веру». Старец Паисий, святогорец, очень точно замечал, «Мы просим Бога умножить нашу веру вовсе не для того, чтобы удивлять кого-то чудесами. Мы просим об этом лишь для одного, чтобы сильнее Его полюбить». И еще раз вспомним отца из евангельской истории. Он честно воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И Господь исцелил его сына. Это пример для всех нас. Будем и мы просить о чуде для своей души. Будем читать Евангелие и помнить, если Бог медлит с ответом, значит, так и надо для нашей пользы. Молитесь Ему даже тогда, когда на душе тяжело и одолевают сомнения. Молитва, которую мы рождаем в темноте и сухости сердца, для Бога порой дороже и ценнее той, что легко льется в минуты духовных восторгов. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени, на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.
2: Призри, Господи, на завет Твой, и души убогих Твоих не забудь навсегда. Восстань, Господи, защити дело Твое, и не забудь голосов тех, кто ищет Тебя.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.
0: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир людям Его благоволение.
0: Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Всемогущий вечный Боже, наставляемые Святым Духом, мы дерзаем называть Тебя Отцом. Умножь в наших сердцах дух сыновней любви, чтобы мы удостоились обещанного наследия. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.
1: Чтение послания святого апостола. Чтение третьей книги Царств. В те дни пришел Илия к горе Божьей Хариф, и вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним». И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра – землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения – огонь, но не в огне Господь. После огня – веяние тихого ветра, и там Господь. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое овечьей шкурой своею и вышел, и стал у входа в пещеру. Слово Божье. Благодарение Богу. Яви нам, Господи, милость Твою.
0: Яви нам, Господи, милость Твою.
1: Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Яви нам, Господи, милость Твою. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда возникнет с небес. Яви нам, Господи, милость Твою. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Яви нам, Господи, милость Твою. Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Слово Божье.
0: Благодарение Богу.

0: Господь с вами.
1: И со духом твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава тебе, Господи.
0: После насыщения народа тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Слово Господне.
1: Слава тебе, Христе.
0: Дорогие во Христе братья и сестры, после чудесного умножения хлебов и рыб Иисус попросил своих учеников войти в лодку и отправиться на другую сторону Тивериадского озера. Сам же он остался с людьми, которые никак не хотели отпускать его. Галилеяне хотели быть с Иисусом, слушать его проникновенные слова. Они хотели, чтобы встреча с ним никогда не заканчивалась. И эту сцену можно назвать образом милосердия. Христос наедине с толпой, которая плотно окружает его. Но сразу же следует другой образ, вернее сказать, другая часть того же образа. Иисус в одиночестве восходит помолиться на гору, и теперь он наедине с Небесным Отцом. Эти две картины невозможно разделить. Одна объясняет другую. В образе Иисуса, преклоненного перед Творцом неба и земли, отражается та уникальная, трогательная связь между Сыном и Отцом. Именно эта связь проливает свет на все дальнейшие события. Ученики отплыли довольно далеко, уже не видно берега. Размер Тивериадского озера примерно 21 на 13 километров. Теперь ученики одни, без Иисуса и без толпы. Они предоставлены только самим себе. Но как же отличаются между собой эти два одиночества? Иисус на горе в присутствии Бога и учеников посреди высоких волн. Евангелист словно намекает, что если человек рядом с собой не видит Бога, неизбежно начинается шторм. Стоит напомнить, что ученики не так давно уже переживали подобную ситуацию. Тогда они тоже были посреди неспокойного озера, а их учитель спал. Но теперь его даже не было в лодке. Когда рядом с тобой нет Бога, когда ты наедине лишь с самим собой, нельзя избежать жизненной бури. Так ученики проводят ночь. В страхе, отчаянии, в постоянной борьбе с бушующими волнами и встречным ветром. И вот почти на рассвете Иисус приближается к лодке. Увидев его идущим по воде, ученики сильно испугались. Они подумали, что это призрак. К боязни физического крушения добавился еще один мистический страх. Они еще не поняли, что это был именно Иисус. И тогда он сам начинает говорить, чтобы успокоить их. «Это я, не бойтесь». Знакомый голос обнадеживал. Они слышали его множество раз. Но все-таки страх пересиливает, а в сердцах множится сомнение. Апостол Петр от имени всех просит о доказательстве. «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Ученики прекрасно понимали, что мог означать такой знак. Для них это не было одним из чудес, но тем особым знаком, который имеет отношение непосредственно к Всевышнему Богу, Творцу неба и земли. И здесь открывается вторая сцена евангельского фрагмента. Иисус отвечает Петру: «Иди». Апостол подчиняется и начинает ступать по волнам. Однако сомнение и страх все еще глубоки в его сердце. Поднимается сильный ветер, и Петр начинает тонуть, и его поглощают волны. Тогда на грани отчаяния Петр кричит: «Господи, спаси меня!» Только три слова. Неистовый крик и бесконечная надежда, безграничное упование. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Эта сцена очень точно описывает статус, положение ученика. В истории церкви этот эпизод всегда был типичной иллюстрацией сомнения. Евангелие говорит нам, что ученики попадали в подобные ситуации довольно часто, и такое нередко случается и в жизни каждого верующего. Практически каждый из нас может чувствовать то, что переживал утопающий Петр. И мы можем увидеть самих себя в его сомнениях, в его неуверенности и страхе. Однако нужно хорошо понять, где именно следует искать стойкости в вере. Уверенность не находится на стороне человека. Все мы слабые, уязвимые, сомневающиеся и порой даже предатели. Уверенность можно найти только на стороне Бога. Господь никогда не оставляет нас на произвол судьбы. Не бросает нас тонуть в пучине моря зла. Он не позволяет гигантским волнам злобы поглотить нас. Он всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки и постоянно готов прийти к нам на помощь. Самое главное, и в этом мы должны подражать апостолу Петру, взывать с упованием, как это сделал апостол: «Господи, спаси меня». В этой простой молитве сокрыта простая и глубочайшая тайна веры. Только Иисус может спасти нас. Спасти нас. Тотчас. Аминь.

0: Верую во единого Бога,
1: Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, Господь Иисус учит, что Он пребывает с нами и слышит все просьбы, даже самые сокровенные наши помышления. Смиренно воззовем к Нему. Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Господи Иисусе, не оставляй Церковь Твою и пробуди в христианах жажду глубокой внутренней молитвы.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Господи, благослови Папу нашего Льва XIV и весь священнический чин.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Сыне Божий, помоги людям видеть в мироздании знаки Твоего всемогущества.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Иисусе человеколюбивый, охрани от всяческих скорбей и тлена греха всех ищущих и возлюбивших красоту и величие Твое.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Благодетель щедрый, научи нас, уповая на великую Твою милость, всегда помогать ближним, не ожидая воздаяния.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
2: Иисусе, жизнь нашей воскресения, подай вечный покой всем усопшим и причисли их к лику святых Твоих.
3: Господи Иисусе Христе, помилуй нас.
0: Господи Иисусе, уединившийся на горе для молитвы, научи и нас в тишине сердец внимать гласу Твоему, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей церкви своей святой. Господи, благосклонно прими дары Твоей Церкви, которую по милосердию Твоему Ты дал ей для приношения, и Твоей силою достанут они для нас таинством нашего спасения. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и праведно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Мы познали, что в Твоей безмерной славе своим божеством Ты помогаешь смертным. Ты предусмотрел и врачевание нашей смертности, чтобы мы, через человека погибшее, обрели спасение через человека Христа, нашего Господа. Через Него Твоему величию поклоняется воинство ангельское, перед лицом Твоим в вечности ликующее. Молим Тебя, дозволь и нам соединить с Ним голоса наши в общем ликовании взывающие.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и в единстве со всей Церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего освети эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
0: Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы, укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих по воле Твоей, собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся, поэтому дерзаем взывать.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
2: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки.
0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Невзирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.
0: Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: И со духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

0: Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца.
1: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

Сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем. –

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце, хотя бы духовно.

0: Помолимся. Господи, да принесет нам спасение причащение Твоего таинства и да укрепит во свете Твоей истины. Через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Аминь. Да презрит на вас Господь светлым лицем Своим и помилует вас.
1: Аминь.
0: Аминь. Да обратит лицо Свое на вас и даст вам мир.
1: Аминь.
0: Аминь. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом.
1: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из Церкви Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 790 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 19-е воскресенье рядового времени. Церковь желает утвердить нас в том, что спасти нас и мир может только Бог. Поклонение Богу и исповедание веры в Него является подлинным выражением веры Церкви. Поклонение и исповедание веры неотделимы. Верующие воскресшего знают того, на кого они уповают. И поэтому вера Церкви никогда не слепа, даже тогда, когда она погружена в большую ночную тьму, когда объята страхом и сомнениями. Наряду с этим истинное поклонение освобождает исповедание веры от всякого высокомерия, порождаемого чувством обладания истиной. Итак, в этой лодке, в которую вошел сегодня Господь, вера Его учеников смогла, наконец, превратиться в подлинную божественную литургию. И в самом деле лодка, отдалившаяся от берега, плывущая против ветра, является красноречивой картиной нашей жизни. Не менее красноречиво упоминать

0: деяния апостола Петре и о нетвердости его веры. Иисус преднамеренно не вошел в лодку вместе с учениками, но послал их в плавание одних. Речь идет о силе веры, основанной на слове Иисуса Христа. Наша вера зиждется на утверждении Иисуса Христа, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Эти слова дают нам силу не страшиться ночной тьмы и жизненной бури. Особо подчеркнем, что здесь речь идет не о тьме неверия, напротив, о силе веры, которая становится истинной и действительной только среди тьмы, только во время жизненной бури. Бог таким образом дает возможность нашей вере проявить себя в этих трудных условиях. Если ученики сами по себе могли погибнуть, то, соединенные с Иисусом волею Бога, они находятся в безопасности. Бог допускает бурю в жизни, но мы не должны забывать о том, что в нужный момент Он придет нам на помощь, и все станет спокойным. Сестры, братья, сегодня обратим внимание на то, что веру церкви ни в коем случае нельзя смешивать с каким-либо идеологическими, политическими убеждениями. Правда и то, что всегда будут сомнения, будут споры, будет неуверенность. Да посмотрите на Петра, он стал тонуть, потому что испугался бури, устрашился сильного противного ветра. А мы же взираем на того, кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему. Эти слова звучат не в смысле сомнения. Нет, эти слова выражают чувство удивления, сверхъестественной силы величия Бога и его власти над силами зла. И слава Богу за все!
1: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу апостольского визита Папы Льва XIV во Францию, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Святейший Отец посетит Париж, Лурд и Мец, а также штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с обращением к международному сообществу. Утром 25 сентября Папа вылетит из римского аэропорта Фьюмичино в Париж. После торжественной церемонии в аэропорту Орли Лев XIV встретится с президентом Французской Республики в Елисейском дворце, а затем обратится к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня программа продолжится визитом в штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры, где Святейший Отец произнесет речь. В 17 часов 15 минут в соборе Парижской Богоматери Папа возглавит вечернюю с епископами, священниками, диаконами, монашествующими и семинаристами. День завершится молитвенным бдением с молодежью на стадионе Стад де Франс в парижском пригороде Сен-Дени. В субботу 26 сентября Лев XIV посетит Центр социальной поддержки и интеграции «Мезон Бахита», где обратится с приветственным словом к его подопечным и сотрудникам. Затем в Парижском католическом институте состоится встреча с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными, на которой Лев XIV выступит с речью. Во второй половине дня Святейший Отец возглавит торжественную мессу на столичной площади Согласия, после чего отправится на самолете в Лурд. Вечером того же дня Папа вознесет молитву у грота Массабьель, место явления Пресвятой Богородицы Святой Бернардетти. Воскресенье 27 сентября будет полностью посвящено Лурду. Утром Святейший Отец встретится в местном амфитеатре с епископами Франции, затем возглавит мессу на территории Богородичного святилища и вознесет молитву «Ангел Господень». После обеда запланирована встреча с сотрудниками и подопечными паломнического центра «Нотр-Дам», принимающего больных и инвалидов. Затем папа посетит в частном порядке монастырь кармелиток, где встретится с монахинями созерцательной жизни. Завершится день молитвой Розария и традиционной вечерней процессии со свечами в святилище Лурдской Богоматери. В понедельник, 28 сентября, Лев XIV вылетит в Мец. В конгресс-центре имени Робера Шумана он примет участие в межрелигиозной встрече, а затем выступит на форуме у истоков Европы ради мира и единства. Во второй половине дня папа совершит мессу в кафедральном соборе святого Стефана. После прощальной церемонии в аэропорту Меца папа вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 20:50.

Продолжая наше духовное паломничество со Словом Бога, мы пришли в 19-е рядовое воскресенье. В прошлое воскресенье мы размышляли о чудесном умножении хлебов, совершенных Иисусом. Сегодня же постараемся представить чудесное хождение Иисуса по водам. Причина такой последовательности ясна. Тот, кто питал Израиль манной в пустыне, есть тот же, кто открыл путь среди моря своему народу. Итак, древние чудесные события ныне полностью осуществляются в Иисусе Христе. Указание на то, что Иисус шел по морю, означает здесь, что Он победил смерть и имеет полную власть над ее пагубными последствиями, такими как страдание, страх, тревога и ужас. Напомним, что в ветхозаветном понятии море символизирует опасность и смерть. Нет сомнения в том, что во всем этом повествовании преобладает откровение Иисуса Христа, сказавшего «Это Я, не бойтесь». Говоря «Это Я», Иисус повторяет слова, какими Бог открыл себя Моисею в неопалимой купине, провозглашая «Я есмь сущий». Напомним сразу, что в Евангелии от Матфея приводятся три эпизода, в которых Иисус находился вместе с учениками в лодке, символизирующей христианскую общину. Все эти три эпизода произошли среди бурного моря, прообраза кризиса, переживаемого в лоне общины верующих. В первом эпизоде, приведенном в главе 8 Евангелия от Матфея, Иисус находится в лодке вместе с учениками, но Он спит. Во втором эпизоде, в главе 14, Иисус вновь находится среди Своих, но уже иначе, в Своем Слове и в хлебе жизни, который должен поддерживать верующих среди всех бурь в течение истории. В третьем эпизоде, в главе 16, Иисус упрекает Своих учеников в том, что они еще не обрели евангельской закваски и продолжают довольствоваться закваской фарисейской и саддукейской, то есть, что они еще не поняли значения даруемого им хлеба. Если первая сцена относит нас ко времени пребывания Иисуса с учениками, то есть к историческому Иисусу, то вторая сцена относится уже ко времени церковному, то есть таинственному пребыванию Иисуса в мире. Третья же сцена открывает нам причину неверия во Христа, как вчера, так и сегодня, показывая то, что затрудняет его признание со стороны человека. Это все то, что обусловливает наш разум и сердце, так что Иисус становится какой-то смутной реальностью, как бы призраком, а не Господом жизни, именующим себя «Я есмь сущий». Итак, послушаем сегодняшнее Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33, в котором повествуется о чудесном хождении Иисуса по водам, произошедшем сразу же после чудесного насыщения народа. «После насыщения народа тотчас понудил Иисус своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты, Сын Божий».

0: В этом евангельском чтении Господь удаляется от учеников. Затем Он является им, идет по водам, и, наконец, следует исповедание веры учеников. Итак, отпустив учеников и народ, Иисус взошел на гору, чтобы помолиться наедине. Он сделал это с определенным намерением. Насытив народ хлебом, Он совершил мессианское знамение. Однако Его мессианство было путем, ведущим не к славе, а к уничижению, подтверждающим не Его могущество, а волю Божью. Поэтому Иисус, погашая всякий легкий энтузиазм, всецело предался логике Отца, то есть логике креста. Итак, за знамением хлеба последовало знамение молитвенного уединения Иисуса. Однако такое поведение Иисуса весьма удивило учеников, которым Он велел переправиться на лодке на другую сторону Геннесаретского моря, где Он встретил бы их. Когда лодка была уже посредине моря в четвертую стражу ночи, то есть с 3 до 6 часов утра, ее сильно било волнами из-за противоположного ветра. Иисус совершил третье знамение. Он явился ученикам, идя по морю. Воистину, Иисус есть Господь, победитель смерти, присутствие которого рассеивает всякий страх и мрак. Умножение хлебов оказалось прообразом Святой Евхаристии, истинной пищи, даруемой Господом человеку, совершающему свой путь среди ночи затмения веры. И в самом деле, путь человека проходит через колебания между верой и неверием. Явление Христа всегда спасительно. Самым явным доказательством чего служит то, что человек спасается. В такой перспективе и следует рассматривать прошение Петра: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». В этой просьбе преобладает сомнение, выраженное не только в словах «если это Ты», но и в желании испытать, проверить могущество Учителя. Иисус же, отвечая на вызов Петра, говорит ему: «Иди». Петр пошел по воде, то есть совершил то, что делал Иисус. Но ему надлежало непрестанно взирать на своего Господа, не обращая внимания на угрожающую ему опасность. Иначе же, как это и случилось, он стал бы тонуть, погружаясь в свои страхи. И, начиная утопать в своем атавистическом страхе, Петр громко воззвал к Иисусу: «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал Петра и тут же упрекнул его в маловерии: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Действительно, вера Петра была еще слабой. Более того, она была исполнена сомнений, склонявших его даже к неверию. Здесь важно подчеркнуть, что именно такого Петра избрал Иисус, дабы он стал тем камнем, на котором Бог созиждет свою церковь. Это свидетельствует о том, что Петр станет этим камнем не в силу твердости своей веры, а в силу своего избранничества Господом. Этот эпизод показывает нам также, что Петр с уверенностью пошел по воде по повелению Иисуса, потому что в тот момент его маловерие было заглушено энтузиазмом. Но когда он столкнулся с реальностью, то есть с мощным ветром и сильными волнами, его охватил страх, и маловерие вновь проявилось. Действительно, вера христианина невелика, но она, подобно малому горчичному зерну, содержит в себе великую возможность. Достаточно открыться Господу, призвать Его и ухватиться за Его руку, которую Он всегда протягивает Своим ученикам. Воистину, вера требует полного доверия, а доверие возможно тогда, когда есть любовь.
1: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Этими словами начинается очень важный этап в замысле нашего спасения. Этой, даже такой короткой мыслью начинается для нас 10 заповедей. Это синтез закона, который Бог дал избранному народу через Моисея. Это является выражением того, что Господь требует от тех, кто верит в Него. Иисус Христос, давая более глубокое толкование этому закону, никогда не отказывался ссылаться на 10 заповедей, как на слово, которое Бог дает своему народу, чтобы он мог ходить его путями. Сегодня, к сожалению, многие христиане не знают этих слов, которые в своей простоте и лаконичности представляют мудрость верующего человека. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 19-е воскресенье рядового времени. Церковь желает утвердить нас в том, что спасти нас и мир может только Бог. Поклонение Богу и исповедание веры в Него является подлинным выражением веры Церкви. Поклонение и исповедание веры неотделимы. Верующие воскресшего знают того, на кого они уповают. И поэтому вера Церкви никогда не слепа, даже тогда, когда она погружена в большую ночную тьму, когда объята страхом и сомнениями. Наряду с этим истинное поклонение освобождает исповедание веры от всякого высокомерия, порождаемого чувством обладания истиной. Итак, в этой лодке, в которую вошел сегодня Господь, вера Его учеников смогла, наконец, превратиться в подлинную божественную литургию. И в самом деле лодка, отдалившаяся от берега, плывущая против ветра, является красноречивой картиной нашей жизни. Не менее красноречиво упоминание о апостоле Петре и о нетвердости его веры. Иисус преднамеренно не вошел в лодку вместе с учениками, но послал их в плавание одних. Речь идет о силе веры, основанной на слове Иисуса Христа. Наша вера зиждется на утверждении Иисуса Христа, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Эти слова дают нам силу не страшиться ночной тьмы и жизненной бури. Особо подчеркнем, что здесь речь идет не о тьме неверия, напротив, о силе веры, которая становится истинной и действительной только среди тьмы, только во время жизненной бури. Бог таким образом дает возможность нашей вере проявить себя в этих трудных условиях. Если ученики сами по себе могли погибнуть, то, соединенные с Иисусом волею Бога, они находятся в безопасности. Бог допускает бурю в жизни, но мы не должны забывать о том, что в нужный момент Он придет нам на помощь, и все станет спокойным. Сестры, братья, сегодня обратим внимание на то, что веру Церкви ни в коем случае нельзя смешивать с каким-либо идеологическими, политическими убеждениями. Правда и то, что всегда будут сомнения, будут споры, будет неуверенность. Да посмотрите на Петра, он стал тонуть, потому что испугался бури, устрашился сильного противного ветра. А мы же взираем на того, кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему. Эти слова звучат не в смысле сомнения, нет, эти слова выражают чувство удивления, сверхъестественной силы величия Бога и его власти над силами зла. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу апостольского визита Папы Льва XIV во Францию, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Святейший Отец посетит Париж, Лурд и Мец, а также штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с обращением к международному сообществу. Утром 25 сентября Папа вылетит из римского аэропорта Фьюмичино в Париж. После торжественной церемонии в аэропорту Орли Лев XIV встретится с президентом Французской республики в Елисейском дворце, а затем обратится к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня программа продолжится визитом в штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры, где Святейший Отец произнесет речь. В 17 часов 15 минут в соборе Парижской Богоматери папа возглавит вечернюю с епископами, священниками, диаконами, монашествующими и семинаристами. День завершится молитвенным бдением с молодежью на стадионе «Стад де Франс» в парижском пригороде Сен-Дени. В субботу 26 сентября Лев XIV посетит Центр социальной поддержки и интеграции «Мезон Бахита», где обратится с приветственным словом к его подопечным и сотрудникам. Затем в Парижском католическом институте состоится встреча с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными, на которой Лев XIV выступит с речью. Во второй половине дня Святейший Отец возглавит торжественную мессу на столичной площади Согласия, после чего отправится на самолете в Лурд. Вечером того же дня папа вознесет молитву у грота Массабьель, место явления Пресвятой Богородицы Святой Бернардетти. Воскресенье 27 сентября будет полностью посвящено Лурду. Утром Святейший Отец встретится в местном амфитеатре с епископами Франции, затем возглавит мессу на территории Богородичного святилища и вознесет молитву «Ангел Господень». После обеда запланирована встреча с сотрудниками и подопечными паломнического центра «Нотр-Дам», принимающего больных и инвалидов. Затем папа посетит в частном порядке монастырь кармелиток, где встретится с монахинями созерцательной жизни. Завершится день молитвой Розария и традиционной вечерней процессии со свечами в святилище Лурдской Богоматери. В понедельник 28 сентября Лев XIV вылетит в Мец. В Конгресс-центре имени Робера Шумана он примет участие в межрелигиозной встрече, а затем выступит на форуме «У истоков Европы ради мира и единства». Во второй половине дня папа совершит мессу в кафедральном соборе святого Стефана. После прощальной церемонии в аэропорту Меца папа вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 20 часов 50 минут.

Продолжая наше духовное паломничество со Словом Бога, мы пришли в 19-е рядовое воскресенье. В прошлое воскресенье мы размышляли о чудесном умножении хлебов, совершенных Иисусом. Сегодня же постараемся представить чудесное хождение Иисуса по водам. Причина такой последовательности ясна. Тот, кто питал Израиль манной в пустыне, есть тот же, кто открыл путь среди моря своему народу. Итак, древние чудесные события ныне полностью осуществляются в Иисусе Христе. Указание на то, что Иисус шел по морю, означает здесь, что Он победил смерть и имеет полную власть над ее пагубными последствиями, такими как страдание, страх, тревога и ужас.

И эти три эпизода произошли среди бурного моря, прообраза кризиса, переживаемого в лоне общины верующих. В первом эпизоде, приведенном в главе 8 Евангелия от Матфея, Иисус находится в лодке вместе с учениками, но он спит. Во втором эпизоде, в главе 14, Иисус вновь находится среди своих, но уже иначе, в своем слове и в хлебе жизни, который должен поддерживать верующих среди всех бурь в течение истории. В третьем эпизоде, в главе 16, Иисус упрекает своих учеников в том, что они еще не обрели евангельской закваски и продолжают довольствоваться закваской фарисейской и саддукейской, то есть, что они еще не поняли значения даруемого им хлеба. Если первая сцена относит нас ко времени пребывания Иисуса с учениками, то есть к историческому Иисусу, то вторая сцена относится уже ко времени церковному, то есть таинственному пребыванию Иисуса в мире. Третья же сцена открывает нам причину неверия во Христа, как вчера, так и сегодня, показывая то, что затрудняет его признание со стороны человека. Это все то, что обусловливает наш разум и сердце, так что Иисус становится какой-то смутной реальностью, как бы призраком, а не Господом жизни, именующим себя «Я есмь сущий». Итак, послушаем сегодняшнее Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33, в котором повествуется о чудесном хождении Иисуса по водам, произошедшем сразу же после чудесного насыщения народа. «После насыщения народа тотчас понудил Иисус своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!»

В этом евангельском чтении Господь удаляется от учеников. Затем Он является им, идет по водам, и, наконец, следует исповедание веры учеников. Итак, отпустив учеников и народ, Иисус взошел на гору, чтобы помолиться наедине. Он сделал это с определенным намерением. Насытив народ хлебом, Он совершил мессианское знамение. Однако Его мессианство было путем, ведущим не к славе, а к уничижению, подтверждающим не Его могущество, а волю Божью. Поэтому Иисус, погашая всякий легкий энтузиазм, всецело предался логике Отца, то есть логике креста. Итак, за знамением хлеба последовало знамение молитвенного уединения Иисуса. Однако такое поведение Иисуса весьма удивило учеников, которым Он велел переправиться на лодке на другую сторону Геннесарецкого моря, где Он встретил бы их. Когда лодка была уже посредине моря в четвертую стражу ночи,

0: то есть с 3 до 6 часов утра, ее сильно било волнами из-за противоположного ветра. Иисус совершил 3-е знамение. Он явился ученикам, идя по морю. Воистину, Иисус есть Господь, победитель смерти, присутствие которого рассеивает всякий страх и мрак. Умножение хлебов оказалось прообразом святой Евхаристии, истинной пищи, даруемой Господом человеку, совершающему свой путь среди ночи затмения веры. И в самом деле, путь человека проходит через колебания между верой и неверием. Явление Христа всегда спасительно. Самым явным доказательством чего служит то, что человек спасается. В такой перспективе и следует рассматривать прошение Петра: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». В этой просьбе преобладает сомнение, выраженное не только в словах «если это Ты», но и в желании испытать, проверить могущество Учителя. Иисус же, отвечая на вызов Петра, говорит ему: «Иди». Петр пошел по воде, то есть совершил то, что делал Иисус. Но ему надлежало непрестанно взирать на своего Господа, не обращая внимания на угрожающую ему опасность. Иначе же, как это и случилось, он стал бы тонуть, погружаясь в свои страхи. И, начиная утопать в своем атавистическом страхе, Петр громко воззвал к Иисусу: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал Петра и тут же упрекнул его в маловерии: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Действительно, вера Петра была еще слабой. Более того, она была исполнена сомнений, склонявших его даже к неверию. Здесь важно подчеркнуть, что именно такого Петра избрал Иисус, дабы он стал тем камнем, на котором Бог созиждет свою церковь. Это свидетельствует о том, что Петр станет этим камнем не в силу твердости своей веры, а в силу своего избранничества Господом. Этот эпизод показывает нам также, что Петр с уверенностью пошел по воде по повелению Иисуса, потому что в тот момент его маловерие было заглушено энтузиазмом. Но когда он столкнулся с реальностью, то есть с мощным ветром и сильными волнами, его охватил страх, и маловерие вновь проявилось. Действительно, вера христианина невелика, но она, подобно малому горчичному зерну, содержит в себе великую возможность. Достаточно открыться Господу, призвать Его и ухватиться за Его руку, которую Он всегда протягивает Своим ученикам. Воистину, вера требует полного доверия, а доверие возможно тогда, когда есть любовь.
1: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Этими словами начинается очень важный этап в замысле нашего спасения. Этой, даже такой короткой мыслью начинается для нас 10 заповедей. Это синтез закона, который Бог дал избранному народу через Моисея. Это является выражением того, что Господь требует от тех, кто верит в Него. Иисус Христос, давая более глубокое толкование этому закону, никогда не отказывался ссылаться на 10 заповедей, как на слово, которое Бог дает своему народу, чтобы он мог ходить Его путями. Сегодня, к сожалению, многие христиане не знают этих слов, которые в своей простоте и лаконичности представляют мудрость верующего человека. Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 19-е воскресенье рядового времени. Церковь желает утвердить нас в том, что спасти нас и мир может только Бог. Поклонение Богу и исповедание веры в Него является подлинным выражением веры Церкви. Поклонение и исповедание веры неотделимы. Верующие воскресшего знают того, на кого они уповают. И поэтому вера Церкви никогда не слепа, даже тогда, когда она погружена в большую ночную тьму, когда объята страхом и сомнениями. Наряду с этим истинное поклонение освобождает исповедание веры от всякого высокомерия, порождаемого чувством обладания истиной. Итак, в этой лодке, в которую вошел сегодня Господь, вера Его учеников смогла, наконец, превратиться в подлинную божественную литургию. И в самом деле лодка, отдалившаяся от берега, плывущая против ветра, является красноречивой картиной нашей жизни. Не менее красноречиво упоминание о апостоле Петре и о нетвердости его веры. Иисус преднамеренно не вошел в лодку вместе с учениками, но послал их в плавание одних. Речь идет о силе веры, основанной на слове Иисуса Христа. Наша вера зиждется на утверждении Иисуса Христа, что Он пребудет с нами во все дни до скончания века. Эти слова дают нам силу не страшиться ночной тьмы и жизненной бури. Особо подчеркнем, что здесь речь идет не о тьме неверия, напротив, о силе веры, которая становится истинной и действительной только среди тьмы, только во время жизненной бури. Бог таким образом дает возможность нашей вере проявить себя в этих трудных условиях. Если ученики сами по себе могли погибнуть, то, соединенные с Иисусом волею Бога, они находятся в безопасности. Бог допускает бурю в жизни, но мы не должны забывать о том, что в нужный момент Он придет нам на помощь, и все станет спокойным. Сестры, братья, сегодня обратим внимание на то, что веру Церкви ни в коем случае нельзя смешивать с каким-либо идеологическими, политическими убеждениями. Правда и то, что всегда будут сомнения, будут споры, будет неуверенность. Да посмотрите на Петра, он стал тонуть, потому что испугался бури, устрашился сильного противного ветра. А мы же взираем на того, кто же он, что повелевает водам и ветру, и они повинуются ему. Эти слова звучат не в смысле сомнения, нет, эти слова выражают чувство удивления, сверхъестественной силы величия Бога и его власти над силами зла. И слава Богу за все!
2: Новости из Ватикана по-русски. Зал печати Святейшего Престола обнародовал программу апостольского визита Папы Льва XIV во Францию, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Святейший Отец посетит Париж, Лурд и Мец, а также штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с обращением к международному сообществу. Утром 25 сентября Папа вылетит из римского аэропорта Фьюмичино в Париж. После торжественной церемонии в аэропорту Орли Лев XIV встретится с президентом Французской республики в Елисейском дворце, а затем обратится к представителям государственной власти, гражданского общества и дипломатического корпуса. Во второй половине дня программа продолжится визитом в штаб-квартиру ООН по вопросам образования, науки и культуры, где Святейший Отец произнесет речь. В 17 часов 15 минут в соборе Парижской Богоматери папа возглавит вечернюю с епископами, священниками, диаконами, монашествующими и семинаристами. День завершится молитвенным бдением с молодежью на стадионе Стад де Франс в парижском пригороде Сен-Дени. В субботу 26 сентября Лев XIV посетит Центр социальной поддержки и интеграции «Мезон Бахита», где обратится с приветственным словом к его подопечным и сотрудникам. Затем в Парижском католическом институте состоится встреча с членами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новокрещенными, на которой Лев XIV выступит с речью. Во второй половине дня Святейший Отец возглавит торжественную мессу на столичной площади Согласия, после чего отправится на самолете в Лурд. Вечером того же дня папа вознесет молитву у грота Массабьель, место явления Пресвятой Богородицы Святой Бернардетти. Воскресенье 27 сентября будет полностью посвящено Лурду. Утром Святейший Отец встретится в местном амфитеатре с епископами Франции, затем возглавит мессу на территории Богородичного святилища и вознесет молитву «Ангел Господень». После обеда запланирована встреча с сотрудниками и подопечными паломнического центра Нотр-Дам, принимающего больных и инвалидов. Затем папа посетит в частном порядке монастырь кармелиток, где встретится с монахинями созерцательной жизни. Завершится день молитвой Розария и традиционной вечерней процессии со свечами в святилище Лурдской Богоматери. Понедельник, 28 сентября, Лев XIV вылетит в Мец. В конгресс-центре имени Робера Шумана он примет участие в межрелигиозной встрече, а затем выступит на форуме «У истоков Европы ради мира и единства». Во второй половине дня папа совершит мессу в кафедральном соборе святого Стефана. После прощальной церемонии в аэропорту Меца папа вылетит в Рим и прибудет в аэропорт Фьюмичино в 20 часов 50 минут.

Продолжая наше духовное паломничество со Словом Бога, мы пришли в 19-е рядовое воскресенье. В прошлое воскресенье мы размышляли о чудесном умножении хлебов, совершенных Иисусом. Сегодня же постараемся представить чудесное хождение Иисуса по водам. Причина такой последовательности ясна. Тот, кто питал Израиль манной в пустыне, есть тот же, кто открыл путь среди моря своему народу. Итак, древние чудесные события ныне полностью осуществляются в Иисусе Христе. Указание на то, что Иисус шел по морю, означает здесь, что Он победил смерть и имеет полную власть над ее пагубными последствиями, такими как страдание, страх, тревога и ужас. Напомним, что в ветхозаветном понятии море символизирует опасность и смерть. Нет сомнения в том, что во всем этом повествовании преобладает откровение Иисуса Христа, сказавшего «Это Я, не бойтесь». Говоря «Это Я», Иисус повторяет слова, какими Бог открыл себя Моисею в неопалимой купине, провозглашая «Я есмь сущий». Напомним сразу, что в Евангелии от Матфея приводятся три эпизода, в которых Иисус находился вместе с учениками в лодке, символизирующей христианскую общину. Все эти три эпизода произошли среди бурного моря, прообраза кризиса, переживаемого в лоне общины верующих. В первом эпизоде, приведенном в главе 8 Евангелия от Матфея, Иисус находится в лодке вместе с учениками, но Он спит. Во втором эпизоде, в главе 14, Иисус вновь находится среди Своих, но уже иначе, в Своем Слове и в хлебе жизни, который должен поддерживать верующих среди всех бурь в течение истории. В третьем эпизоде, в главе 16, Иисус упрекает Своих учеников в том, что они еще не обрели евангельской закваски и продолжают довольствоваться закваской фарисейской и саддукейской, то есть, что они еще не поняли значения даруемого им хлеба. Если первая сцена относит нас ко времени пребывания Иисуса с учениками, то есть к историческому Иисусу, то вторая сцена относится уже ко времени церковному, то есть таинственному пребыванию Иисуса в мире. Третья же сцена открывает нам причину неверия во Христа, как вчера, так и сегодня, показывая то, что затрудняет его признание со стороны человека. Это все то, что обусловливает наш разум и сердце, так что Иисус становится какой-то смутной реальностью, как бы призраком, а не Господом жизни, именующим себя «Я есмь сущий». Итак, послушаем сегодняшнее Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33, в котором повествуется о чудесном хождении Иисуса по водам, произошедшем сразу же после чудесного насыщения народа. «После насыщения народа тотчас понудил Иисус своих учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка уже была на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!»

0: В этом евангельском чтении Господь удаляется от учеников. Затем Он является им, идет по водам, и, наконец, следует исповедание веры учеников. Итак, отпустив учеников и народ, Иисус взошел на гору, чтобы помолиться наедине. Он сделал это с определенным намерением. Насытив народ хлебом, Он совершил мессианское знамение. Однако Его мессианство было путем, ведущим не к славе, а к уничижению, подтверждающим не Его могущество, а волю Божью. Поэтому Иисус, погашая всякий легкий энтузиазм, всецело предался логике Отца, то есть логике креста. Итак, за знамением хлеба последовало знамение молитвенного уединения Иисуса. Однако такое поведение Иисуса весьма удивило учеников, которым Он велел переправиться на лодке на другую сторону Геннесаретского моря, где Он встретил бы их. Когда лодка была уже посредине моря в четвертую стражу ночи, то есть с 3 до 6 часов утра, ее сильно било волнами из-за противоположного ветра. Иисус совершил третье знамение. Он явился ученикам, идя по морю. Воистину, Иисус есть Господь, победитель смерти, присутствие которого рассеивает всякий страх и мрак. Умножение хлебов оказалось прообразом Святой Евхаристии, истинной пищи, даруемой Господом человеку, совершающему свой путь среди ночи затмения веры. И в самом деле, путь человека проходит через колебания между верой и неверием. Явление Христа всегда спасительно. Самым явным доказательством чего служит то, что человек спасается. В такой перспективе и следует рассматривать прошение Петра: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». В этой просьбе преобладает сомнение, выраженное не только в словах «если это Ты», но и в желании испытать, проверить могущество Учителя. Иисус же, отвечая на вызов Петра, говорит ему: «Иди». Петр пошел по воде, то есть совершил то, что делал Иисус. Но ему надлежало непрестанно взирать на своего Господа, не обращая внимания на угрожающую ему опасность. Иначе же, как это и случилось, он стал бы тонуть, погружаясь в свои страхи. И, начиная утопать в своем атавистическом страхе, Петр громко воззвал к Иисусу: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал Петра и тут же упрекнул его в маловерии: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Действительно, вера Петра была еще слабой. Более того, она была исполнена сомнений, склонявших его даже к неверию. Здесь важно подчеркнуть, что именно такого Петра избрал Иисус, дабы он стал тем камнем, на котором Бог созиждет свою церковь. Это свидетельствует о том, что Петр станет этим камнем не в силу твердости своей веры, а в силу своего избранничества Господом. Этот эпизод показывает нам также, что Петр с уверенностью пошел по воде по повелению Иисуса, потому что в тот момент его маловерие было заглушено энтузиазмом. Но когда он столкнулся с реальностью, то есть с мощным ветром и сильными волнами, его охватил страх, и маловерие вновь проявилось. Действительно, вера христианина невелика, но она, подобно малому горчичному зерну, содержит в себе великую возможность. Достаточно открыться Господу, призвать Его и ухватиться за Его руку, которую Он всегда протягивает Своим ученикам. Воистину, вера требует полного доверия, а доверие возможно тогда, когда есть любовь.
1: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Этими словами начинается очень важный этап в замысле нашего спасения. Этой, даже такой короткой мыслью начинается для нас 10 заповедей. Это синтез закона, который Бог дал избранному народу через Моисея. Это является выражением того, что Господь требует от тех, кто верит в Него. Иисус Христос, давая более глубокое толкование этому закону, никогда не отказывался ссылаться на 10 заповедей, как на слово, которое Бог дает своему народу, чтобы он мог ходить его путями. Сегодня, к сожалению, многие христиане не знают этих слов, которые в своей простоте и лаконичности представляют мудрость верующего человека. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!